0: Слышу, можно слышать, что обстрел. I'm gonna be on Tacoma Internal, Tacoma Internal. Flight tag X-ray John Lincoln 261 XJL 261 red and clear to you.
1: 110 Central 10-4.
2: Yeah, 4-10-4. Close this outside of safely.
1: 2145.